0: мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кубергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства. В сотрудничестве с технологической компанией «Тилда» Рижское самоуправление внедрило в 2 школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Тилды это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинш. Пилотный проект будет реализован в 3 этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе Центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис. Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям, а часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестала быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые красные линии и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на 3 уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больницы и использования ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменение модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем в 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность.
2: Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей.
1: Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая, НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накоплений второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом, сейчас это самый популярный вариант, присоединить накопление к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 200 000 евро из второго пенсионного уровня, 2 700 000 евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 100 000 евро поступили в специальный пенсионный бюджет. Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За 2 недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверение «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На второе место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной – 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи, 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий, об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%. На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут. По всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирены, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписало соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились.
2: Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте – электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель – ЛР-8 занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитс. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки, однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции, 1637, а Литва на 39-й, 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лета. От представляемого Кулбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвард Смилтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс, свидетельствует неофициальная информация. Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индрексене, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугуль. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миерня. Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кулбергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства. В сотрудничестве с технологической компанией Tilde рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Tilde это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинш. Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе Центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис. Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдауговским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й латгальской бригады Дземиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям, а часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестала быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые красные линии и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на три уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больницы и использование ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменения модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем в 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак, 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак, 18%, сигарилы, 15%, сигары, 13%, и никотиновые подушечки без табака, 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитс. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки, однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накоплений второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом, сейчас это самый популярный вариант, присоединить накопление к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года на наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 200 000 евро из второго пенсионного уровня, 2 миллиона 700 тысяч евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 миллионов 100 тысяч евро поступили в специальный пенсионный бюджет. Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За 2 недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверение «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На 2-е место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной – 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается 2-го по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на 2-е место благополучие семьи, 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на 2-е место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. Однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий. Об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали 1 терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз с общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%. На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут. По всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирен, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписало соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронутые гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая, НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лето. От представляемого Кулбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвард Смилтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс. Свидетельствует неофициальная информация. Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индрексене, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугу. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миерня. Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кулбергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства. В сотрудничестве с технологической компанией Tilde рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Tilde это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинш. Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе Центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис. Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям, а часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестала быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые «красные линии» и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на три уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больницы и использование ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменения модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем в 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте – электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки, однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая, НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накоплений второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом, сейчас это самый популярный вариант, присоединить накопление к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 200 000 евро из второго пенсионного уровня, 2 700 000 евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 100 000 евро поступили в специальный пенсионный бюджет. Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За две недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверение «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На второе место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной – 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи, 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. Однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий. Об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%. На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут. По всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирены, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились. Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%. Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель – ЛР-8 занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатверсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатверсме права на собственность. Сборная Латвии по хоккею провела заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира. В Цюрихе со счетом 8-1 она разгромила Венгрию, пробившись в топ-4 в группе А. Вопрос о победителе матча Латвия сняла уже к концу первого периода, когда отправила в ворота соперника 3 шайбы. После второго периода счет был 5-1, а в третьем команда довела разницу до разгромной – 8-1. Латвия набрала 12 очков и обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Латвийская сборная впервые с 2023 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что 3 года назад она добралась до бронзовых медалей. Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной, однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Китс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Завершена работа над коалиционным договором и декларацией нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения Нового единства и Союза зеленых и крестьян во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством представитель, который возьмет на себя ответственность за оборону, полковник Равис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскиса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе. Отвечая на вопросы Министерства земледелия и связанных с ним скандалах, Кулбергс пояснил, что в коалиционном договоре четко предусмотрен механизм для решения таких ситуаций. Он подчеркнул, что в случаях, если возникает конфликт интересов, нарушение закона, коррупционные действия или подрывается доверие общества, не будет допускаться никаких компромиссов во имя сохранения коалиции. В таких ситуациях предусмотрены немедленные действия и безотлагательное рассмотрение соответствующих вопросов. Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И сегодня у нас среда, 27 мая, середина недели, когда уже не понедельник, но, впрочем, еще и не пятница. Самое время сесть поудобнее, послушать, что интересного случилось в этот день в разные годы, а случилось, надо сказать, немало.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с 1895 года. Английский изобретатель Берт А. Кресс запатентовал кинопроектор. Это был один из тех моментов, когда человечество, само того не осознавая, открыло дверь в совершенно новый мир. До этого театр, книги, живопись. После – движущиеся картинки на белом полотне и полностью иллюзорный мир. 21 год спустя, в 1916-м, президент США Вудро Вильсон произнес речь, в которой призвал после войны, а я напомню, Первая мировая еще была в самом разгаре, создать международную организацию для поддержания мира. Он назвал ее «Лига наций». Идея красивая, Лигу создали, просуществовала она до 1946 года, и войну, Вторую мировую, как мы знаем, не предотвратила. Вильсон, правда, получил за эту идею Нобелевскую премию мира, а Конгресс США при этом отказался вступать в организацию, которую придумал их собственный президент. В 1930-м Ричард Дрю запатентовал прозрачную липкую ленту «Скотч». Придумали его, между прочим, для вполне практичной цели – защищать стекло автомобиля при покраске. А стал скотч одним из тех изобретений, без которых современный офис просто немыслим. Сколько посылок перемотано, сколько плакатов приклеено, сколько разбитых вещей скреплено с оптимизмом и без особого результата. В 1933-м премьера диснеевского мультфильма «Три поросенка». Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. Песенка «Нам не страшен серый волк» стал настолько популярной, что в Америке времен Великой депрессии ее воспринимали почти как гимн. Мол, держимся, ребята, не сдаемся, строим дом покрепче. Дисней умел попадать в нерв времени. Кто родился в этот день? В 1884-м Макс Брод, немецкоязычный, пражский издатель, критик, философ. В историю он вошел прежде всего как друг и душеприказчик Франца Кафки. Кафка перед смертью попросил Брода сжечь все его рукописи. Брод не сжег. Издал «Процесс», «Замок», «Америку», формально нарушил последнюю волю друга. Фактически подарил миру одного из величайших писателей 20 века. А вот писатель другого рода, Дэшел Хэммет, родился в 1894-м. Бывший детектив агентства «Пинкертон», то есть человек, который сам расследовал преступления, начал их описывать. Придумал крутой детектив, жесткий, без сантиментов, с циничным героем, грязным городом вокруг. «Мальтийский сокол», «Красная жатва» — это классика жанра. Говорят, Хемингуэй его очень уважал. В 1922-м родился Кристофер Ли. Умер он, кстати, в 2015-м в 93 года. Граф Дракула в классических фильмах студии «Хаммер». Саруман во «Властелине колец» и «Хоббите». Граф Дуку в «Звездных войнах». Человек с голосом, как орган в готическом соборе. При этом ветеран Второй мировой, разведчик, владел несколькими языками и, что мало кто знает, записывал металлические альбомы после 80. Просто, чтобы вы знали, что бывает и так. Ну и, наконец, родился Джейми Оливер. 51 год ему исполняется сегодня. Повар, который сделал готовку телевизионным шоу и убедил несколько поколений, что на кухне можно не бояться. Воевал с фастфудом в британских школах, открывал-закрывал рестораны, писал книги. Неугомонный человек. Вот такая у нас получилась среда, 27 мая. Всем доброго утра и хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут вам о очень интересной статье из издания «Independent», которая рассматривает проблему растущего технологического разрыва между активными пользователями искусственного интеллекта и теми, кто сознательно его избегает.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушайте, вот давайте представим себе современный офис. Все, значит, общаются в мессенджерах, постоянно проводят голографические звонки, а кто-то берет и принципиально ставит на свой стол тяжелый такой, знаете, дисковый телефон.
3: Ага, еще и святым проводом, скорее всего.
2: Да-да, именно. И вот журналистка Хелен Коффи в своей колонке для The Independent от 26 мая 2026 года делает, по сути, то же самое, только в цифровом мире. Она честно признается, что вообще ни разу в жизни не использовала чат GPT.
3: Ни разу? Ого!
2: Вообще ни разу. И вот наша цель сегодня детально разобрать этот феномен. Итак, давайте разложим все по полочкам. Это что, прямой путь к карьерному краху или, может быть, единственный способ сохранить рассудок в нашу эпоху алгоритмов?
3: Что здесь действительно захватывает, так это статистика внедрения.
2: Угу. Цифры обычно не врут.
3: Вот именно. В Великобритании почти половина населения, ну, где-то 46%, уже интегрировали искусственный интеллект в свою рутину. Они генерируют, только вдумайтесь, почти 87 миллионов запросов ежедневно.
2: Ничего себе объемы. То есть стадия, когда это была просто продвинутая игрушка, уже давно пройдена.
3: Абсолютно. Карьерный стратег Аманда Огастин в статье прямо заявляет, что ИИ-грамотность сейчас стремительно переходит в разряд обязательных корпоративных требований.
2: Логично.
3: И тут возникает интересный парадокс. Оксфордский профессор Майкл Вулдрич отмечает, что в относительной безопасности сейчас находятся как раз люди физического труда.
2: То есть сантехники, электрики, строители?
3: Да, именно они. А вот так называемым «белым воротничкам», которые всегда считали свои аналитические навыки уникальными, стоит очень серьезно напрячься.
2: Значит, офисная работа под ударом.
3: Еще под каким? Глава Standard Chartered Билл Уинтерс вообще высказался довольно жестко про риск замены того, что он назвал человеческим капиталом низкой ценности.
2: Звучит как приговор для тех, кто привык просто перекладывать бумажки или там собирать шаблонные отчеты. Неужели мы прямо сейчас наблюдаем рождение такого двухуровневого общества?
3: Очень на то похоже. Ты либо управляешь алгоритмами, либо алгоритм заменяет тебя.
2: Но подождите, если ставки настолько высоки, почему автор статьи с такой гордостью бойкотирует эти технологии? Она что, просто закрывает глаза на суровую реальность?
3: На самом деле у ее позиции есть весьма веские технологические основания. Начать хотя бы с цены всего этого прогресса. Знаете ли вы, что один запрос к чат GPT потребляет примерно в 10 раз больше электроэнергии, чем обычный поиск в Google?
2: В 10 раз? Серьезно? А почему такая колоссальная разница? Мы же, казалось бы, просто запрашиваем текстовую информацию.
3: Ну, потому что нейросеть не ищет готовую информацию в базе данных, как это делает привычный поисковик. Она, грубо говоря, математически вычисляет вероятность появления каждого следующего слова в реальном времени.
2: А, то есть она каждый раз генерирует ответ с нуля?
3: Да, прогоняя при этом миллиарды параметров для каждого предложения. Это требует просто гигантских вычислительных мощностей. И этот же самый механизм порождает вторую огромную проблему – галлюцинации алгоритмов.
2: Вот точно. В статье это свойство просто блестяще описано как, цитирую, «незаслуженная уверенность 23-летнего лайф-коуча».
1: Мы продолжим эту животрепещущую тему буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме растущего технологического разрыва между активными пользователями искусственного интеллекта и теми, кто сознательно этого ИИ избегает. Может ли отказ от использования чат-ботов негативно сказаться на карьерных перспективах? Как к этому относятся работодатели? Обо всем об этом наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: И этот же самый механизм порождает вторую огромную проблему – галлюцинации алгоритмов.
7: Ну вот точно. В статье это свойство просто блестяще описано как, цитирую, «незаслуженная уверенность 23-летнего лайф-коуча».
6: Идеальное попадание. Алгоритм ведь не понимает концепцию истины или факта. Он может выдать откровенную выдумку, но сделает это с таким безапелляционным тоном, что вы невольно поверите.
7: А вот тут начинается самое интересное. Делегируя машине анализ данных или написание текстов с такой слепой уверенностью, мы же рискуем спровоцировать массовую деградацию собственных навыков.
6: Это главный риск для белых воротничков. Если постоянно полагаться на алгоритм, человек банально разучивается критически мыслить и формулировать сложные идеи.
7: Знаете, что меня больше всего зацепило в этой логике? Профессор Вулдрич прогнозирует, что интернет скоро превратится в такой бесконечный океан низкокачественных синтетических текстов, эдакие ИИ-помойки.
6: Да, звучит не очень приятно, но это реалистичный сценарий.
7: Но если это произойдет, разве настоящий, живой, аутентичный человеческий голос не взлетит в цене? Разве он не станет элитным товаром?
6: Согласна, но с одной важной оговоркой. Элитным станет только глубокий, по-настоящему экспертный человеческий голос.
7: То есть халтура больше не пройдет?
6: Именно. Посредственный текст действительно никому не будет нужен, потому

0: способность мыслить независимо, которую категорически нельзя отдавать на аутсорс.
1: Те, кто смогут сохранить эту когнитивную независимость, будут диктовать правила инструментам, а не становиться их слепым придатком.
0: И в завершение нашего разбора, знаете, в статье есть финальная мысль, которая меня просто не отпускает.
1: Какая именно?
0: Вулдрич предполагает, что в ближайшем будущем люди начнут активно продавать данные о каждой минуте своей жизни корпорациям, ну, для обучения новых поколений искусственного интеллекта.
1: Да, звучит как антиутопия.
0: Это заставляет очень серьезно задуматься. Что, если через 10 лет главным признаком настоящей роскоши и высокого социального статуса станет полное отсутствие цифрового следа?
1: Интересный поворот.
0: Возможно, тот самый тяжелый дисковый телефон и абсолютная независимость от алгоритмов окажутся вовсе не признаком отсталости, а высшей формой привилегии. На этом все. Оставляем эту мысль для размышлений.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И сегодня, я напоминаю, у нас среда, 27 мая. День мелких сюрпризов, странных разговоров, неожиданных удач. Экватор недели – момент, когда люди уже начинают мечтать о выходных, но все еще героически открывают рабочие чаты и делают вид, что полностью контролируют свою жизнь. Звезды сегодня настроены довольно иронично. День обещает мелкие сюрпризы, неожиданные встречи и ситуации, в которых главное вовремя включить чувство юмора. Давайте знакомиться с конкретными прогнозами.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно не реагировать на все мгновенно, особенно на сообщения с пометкой «срочно». Иногда за этим скрывается вопрос уровня «а где тот файл, который я сам потерял?». В общем, уточняйте детали, а потом включайте режим спасателя. Тельцы – хороший день для маленьких удовольствий. Вкусный завтрак, новая песня в наушниках, 5 спокойных минут без чужих проблем, и настроение уже значительно лучше. Близнецы. Среда принесет активное общение. Причем кто-то сегодня явно решит рассказать вам абсолютно все. Даже то, что вы не спрашивали. Но среди этого потока внезапно окажется полезная информация. Так что слушайте внимательно даже странные, самые странные разговоры. Раки. Сегодня полезно чуть меньше переживать о чужом мнении. Люди слишком заняты собственными делами, чтобы так подробно анализировать ваши действия, как вам иногда кажется. Львы. День подходит для инициативы и быстрых решений. Но есть нюанс. Сначала все-таки дочитывайте сообщение до конца. Среда сегодня любит мелкие недоразумения. Девы. Отличный момент для наведения порядка. И не обязательно глобального. Иногда выбросить старые бумаги или удалить лишние фотографии с телефона – уже маленькая психологическая победа. Весы. Сегодня может неожиданно повести в мелочах. Освободится удобное место на парковке, найдется нужный человек или очередь внезапно окажется короткой. Мелочь, а приятно. Скорпионы. День обещает странный разговор. Возможно, кто-то внезапно решит обсудить с вами свою жизнь так подробно, как будто вы бесплатный психолог с круглосуточной лицензией. В общем, не берите на себя чужие эмоции. Стрельцы. Сегодня особенно захочется сменить обстановку. Даже короткая прогулка или новое место для обеда способны неожиданно перезагрузить голову лучше любых мотивационных цитат. Козероги. Среда хорошо подходит для практичных решений. И да, сегодня особенно приятно будет отменить что-то лишнее и внезапно получить свободный вечер. Водолеи. День может подкинуть неожиданную идею. Не спешите ее критиковать. Некоторые лучшие решения в жизни сначала выглядят как очень сомнительная авантюра. Рыбы. Сегодня полезно не пытаться все объяснить и контролировать. Иногда события складываются удачно именно тогда, когда человек перестает нервно проверять каждый шаг. Вот такая сегодня у нас среда, чуточку хаотичная, местами смешная, но вполне дружелюбная. И если день станет странным, знаете, это значит, что все идет по расписанию. Всем удачного дня и до скорой встречи в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».

0: Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки Filman.
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билешусервис.лв.
3: Улицы мира на радио Мелодия.
5: Злата Уличка. Старинная живописная улица Праги Злата Уличка является одним из символов чешской столицы. Появилась она на территории Пражского града в 16 веке. Селились на ней по большей части ремесленники, ювелиры и чеканщики по золоту, откуда и произошло название улицы. Существует легенда, что на Златой Уличке во времена короля Рудольфа II жили алхимики, которые по его приказу пытались открыть секрет философского камня. Историки категорически отрицают эту версию, но, тем не менее, в народе она не становится менее популярной, и жители Праги между собой иногда называют это место «улицей алхимиков». Характерной особенностью и главной достопримечательностью Златой Улички являются крошечные двухэтажные домики, встроенные прямо в арки бывшей крепостной стены. Вплоть до Второй мировой войны они были жилыми. Например, в одной из таких домов до 1917 года работал Франц Кафка. Сейчас Злата Уличка представляет собой пешеходную туристическую зону с огромным количеством сувенирных магазинов и книжных лавок. Причем до 6 часов вечера вход на улицу музей платный. За прогулку по ней туристы отдают 250 чешских крон, то есть около 10 евро с человека.
3: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно. Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушного пространства в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельство об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельство об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля. Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая доказывает, что даже самый красивый туалет в мире однажды может стать вопросом национальной безопасности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Норвегии закрыли знаменитый панорамный туалет, который туристы называли чуть ли не отдельной достопримечательностью страны. Причина неожиданная. Из кабинки открывался слишком уж хороший вид на расположенную рядом военную авиабазу. И власти решили, что такой архитектурный восторг может случайно помочь не только туристам, но и вражеской разведке. Вообще, это очень по-норвежски. Даже общественный туалет там умудрился выглядеть как арт-объект стоимостью больше $2 миллионов. С панорамными окнами, природными видами и дизайном, который заставляет человека внезапно задуматься о красоте скандинавского минимализма. Но, как выяснилось, красивый вид – штука опасная, особенно если вместе с фьордами в кадр случайно попадает военная инфраструктура. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: В Норвегии закрыли самый красивый туалет страны, строительство которого обошлось примерно в $2,2 миллиона, сообщает Оху АС со ссылкой на местные СМИ. Причиной стали опасения властей, связанные с безопасностью и возможным шпионажем. По данным журналистов, панорамный вид прямо из кабинки открывал обзор на расположенную неподалеку военную авиабазу. Норвежские чиновники пришли к выводу, что туалет может представлять потенциальный интерес для разведки. Поэтому внутри объекта начали действовать ограничения, связанные с режимом секретности. При этом сам туалет ранее стал популярной туристической точкой благодаря необычной архитектуре и панорамному виду на природу. Его нередко называли одной из самых необычных достопримечательностей страны. Теперь посетители смогут любоваться окружающими пейзажами только снаружи. Доступ к обзору изнутри оказался закрыт из-за близости военного объекта.
1: И все-таки в удивительное время мы живем. Когда-то люди обсуждали секретные бункеры, шпионские спутники, а вот теперь стратегическую угрозу со стороны слишком живописного туалета. Ну, логика-то властей понятна. Современная разведка давно работает не только через киношные шпионские схемы. Иногда достаточно хорошей камеры, открытого обзора и человека, который слишком увлекся фотографированием природы. Но история, конечно, звучит как скандинавская комедия. Туристы ведь приезжали посмотреть не только северные пейзажи и фьорды, но и, собственно, этот легендарный туалет, как, ну, одну из достопримечательностей края. И особенно жалко архитекторов. Но представьте, создаешь объект, который называют самым красивым туалетом страны, а может быть и мира, если честно, я посмотрел на фотографии, ну, просто загляденье. Мировая известность, слава, а в итоге творение становится слишком стратегически удачным. Надеюсь, что все равно это останется одной из самых необычных достопримечательностей Норвегии, просто теперь полюбоваться этой красотой придется снаружи.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас у меня для вас новость, которая наверняка заставит футбольных болельщиков внимательнее смотреть не только на составы команд, но и на прогноз погоды.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Французские исследователи предупреждают, чемпионат мира по футболу 26 года может оказаться менее зрелищным из-за жары, влажности и загрязнения воздуха. Причем речь идет не просто о дискомфорте для игроков, а о реальном снижении интенсивности игры. Вообще, футбол высокого уровня давно превратился в спорт на грани человеческих возможностей. Игроки пробегают по 12 километров за матч, постоянно ускоряются, принимают решения за доли секунды. А вот теперь представьте все это при 30-градусной жаре, влажности и смоге. Особенно непросто из-за географии турнира. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике. Огромные расстояния, разный климат и даже серьезные перепады высоты над уровнем моря. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Матчи чемпионата мира по футболу 2026 года будут менее зрелищными из-за высоких температур в сочетании с влажностью и загрязнением воздуха. Такое мнение высказал исследователь Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований ИНСЕРМ Пакита Бернар. Игра, вероятно, станет намного менее интенсивной и зрелищной. Защитники, полузащитники, нападающие – все позиции затронуты с точки зрения пройденного расстояния за матч, сказал Бернар. И дело не только в выносливости и соотношении между бегом на длинные дистанции и быстрым бегом, но и в качестве воздуха, снижении способности выполнять технические приемы и обрабатывать информацию об окружающей обстановке. Будет сочетание рисков – сильная жара, загрязнение воздуха, влажность и даже для некоторых стадионов риск лесных пожаров. В Соединенных Штатах шлейфы дыма могут распространяться на десятки, даже сотни километров. Также следует учитывать высоту над уровнем моря для таких стадионов, как в Мексике и Гвадалахаре. Это станет особой проблемой для команд, у которых не будет времени на акклиматизацию. Например, будет сложно физически передвигаться из Майами, расположенного на уровне моря, в Мексико, находящийся на высоте более 2000 метров, добавил он. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые будут участвовать 48 команд.
1: И ведь это тоже очень заметная примета нового времени. Раньше перед чемпионатами мира обсуждали травмы звезд, тактику. Теперь все чаще говорят о климате, качестве воздуха и риске лесных пожаров. Жара, кстати, влияет на футбол сильнее, чем кажется зрителям. Когда организму тяжело охлаждаться, игрок автоматически начинает экономить силы. Это значит меньше резких ускорений, меньше прессинга, меньше безумного темпа, который все любят. Хотя футболисты, конечно, остаются людьми удивительными. Большинство из нас уже при плюс 30 начинает двигаться примерно как растаявшее мороженое. Они все равно выходят играть на мировом уровне. Но проблема действительно серьезная, поскольку спорт все чаще сталкивается с последствиями климатических изменений напрямую. Одна надежда, что телевизионные комментаторы все равно найдут способ героически кричать даже при 40-градусной жаре. Ну, это отдельный вид спортивной выносливости.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас у меня для вас новость, которая очень хорошо показывает, как быстро меняется современный мир. Причем не только технологически, но и демографически. В Китае впервые в истории людей старше 65 лет стало больше, чем детей до 14 лет. Для страны с населением в 1,5 миллиарда человек это не просто статистика, а огромный социальный перелом.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Вообще, Китай долгое время ассоциировался с молодостью, гигантскими мегаполисами, бесконечным потоком рабочих рук и невероятной скоростью развития. А вот теперь страна все сильнее сталкивается с проблемой старения населения. Причем дело не только в цифрах. Когда пожилых становится больше, а трудоспособных людей меньше, это начинает влиять буквально на все. Экономику, пенсии, систему здравоохранения и даже привычный уклад семейной жизни. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: В Китае проживает больше людей старше 65 лет, чем детей в возрасте от 0 до 14 лет. Это произошло впервые за всю историю демографических наблюдений в КНР, начавшихся в 1949 году. К ноябрю прошлого года 15,87% от примерно 1,4 миллиардного населения Китая составляли люди в возрасте 65 лет и старше, по сравнению с 15,25% в возрасте от 0 до 14 лет, приводят результаты исследования газета South China Morning Post, SCMP. Данные были получены путем экстраполяции результатов ноябрьской мини-переписи, выборочного исследования, охватившего более 20 миллионов человек, которые организуются между национальными переписями, проводимыми раз в 10 лет. Последняя, седьмая, перепись населения КНР была проведена в 2020 году. Исследование также показало, что численность трудоспособного населения страны, которое, как ожидалось, должно обеспечивать уход за растущим числом пожилых людей, также сокращается. На долю лиц в возрасте от 15 до 59 лет приходится 61,89% от общей численности населения, по сравнению с 67,33% 10 лет назад. Как пояснил SCMP эксперт по демографии Хэ Яфу, эти данные означают, что традиционная китайская модель ухода за пожилыми людьми, основанная на семейных отношениях, находится под огромным давлением, в то время как бремя выплат по социальным пенсиям растет. На уровне семей растущее число пожилых людей и тенденция к уменьшению размеров домохозяйств оказывают огромное давление на традиционную модель семейного ухода, полагает эксперт.
6: Конечно, эта история не только про Китай. Просто Китай первым столкнулся с этим настолько в таком гигантском масштабе. Потому что многие страны сейчас живут примерно в одной и той же демографической реальности. Люди живут дольше, детей рождается меньше, общество постепенно стареет. И вот все старые наработанные модели начинают работать хуже. Вообще, человечество оказалось в довольно парадоксальной ситуации. Мы научились жить дольше, и это огромное достижение. Но одновременно выяснилось, что экономика, пенсии и социальные системы не очень были готовы к такому успеху медицины. Еще одна важная деталь – такие изменения происходят не постепенно, когда-нибудь потом, а прямо сейчас. Просто большинство людей замечает их только тогда, когда статистика на

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И сегодня, я напоминаю, у нас среда, 27 мая. День мелких сюрпризов, странных разговоров, неожиданных удач. Экватор недели – момент, когда люди уже начинают мечтать о выходных, но все еще героически открывают рабочие чаты и делают вид, что полностью контролируют свою жизнь. Звезды сегодня настроены довольно иронично. День обещает мелкие сюрпризы, неожиданные встречи и ситуации, в которых главное вовремя включить чувство юмора. Давайте знакомиться с конкретными прогнозами.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно не реагировать на все мгновенно, особенно на сообщения с пометкой «срочно». Иногда за этим скрывается вопрос уровня «а где тот файл, который я сам потерял?». В общем, уточняйте детали, а потом включайте режим спасателя. Тельцы – хороший день для маленьких удовольствий. Вкусный завтрак, новая песня в наушниках, 5 спокойных минут без чужих проблем, и настроение уже значительно лучше. Близнецы. Среда принесет активное общение. Причем кто-то сегодня явно решит рассказать вам абсолютно все. Даже то, что вы не спрашивали. Но среди этого потока внезапно окажется полезная информация. Так что слушайте внимательно даже странные, самые странные разговоры. Раки. Сегодня полезно чуть меньше переживать о чужом мнении. Люди слишком заняты собственными делами, чтобы так подробно анализировать ваши действия, как вам иногда кажется. Львы. День подходит для инициативы и быстрых решений. Но есть нюанс. Сначала все-таки дочитывайте сообщение до конца. Среда сегодня любит мелкие недоразумения. Девы. Отличный момент для наведения порядка. И не обязательно глобального. Иногда выбросить старые бумаги или удалить лишние фотографии с телефона – уже маленькая психологическая победа. Весы. Сегодня может неожиданно повести в мелочах. Освободится удобное место на парковке, найдется нужный человек или очередь внезапно окажется короткой. Мелочь, а приятно. Скорпионы. День обещает странный разговор. Возможно, кто-то внезапно решит обсудить с вами свою жизнь так подробно, как будто вы бесплатный психолог с круглосуточной лицензией. В общем, не берите на себя чужие эмоции. Стрельцы. Сегодня особенно захочется сменить обстановку. Даже короткая прогулка или новое место для обеда способны неожиданно перезагрузить голову лучше любых мотивационных цитат. Козероги. Среда хорошо подходит для практичных решений. И да, сегодня особенно приятно будет отменить что-то лишнее и внезапно получить свободный вечер. Водолеи. День может подкинуть неожиданную идею. Не спешите ее критиковать. Некоторые лучшие решения в жизни сначала выглядят как очень сомнительная авантюра. Рыбы. Сегодня полезно не пытаться все объяснить и контролировать. Иногда события складываются удачно именно тогда, когда человек перестает нервно проверять каждый шаг. Вот такая сегодня у нас среда, чуточку хаотичная, местами смешная, но вполне дружелюбная. И если день станет странным, знаете, это значит, что все идет по расписанию. Всем удачного дня и до скорой встречи в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! no 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maxima.
5: Saldrūgti valdzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arenas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Минестроне.
6: В современном итальянском языке существует три слова, которые можно перевести как «суп». Слово «зуппа» обычно используется, когда речь идет о томатном или рыбном супе. Для обозначения более питательных и сытных супов используют слово «минестра». А словом «минестроне» называют очень густой суп, по консистенции напоминающий жаркое. Готовится минестроне из сезонных овощей, иногда с добавлением пасты или риса. На территории современной Италии минестроне появился еще до нашей эры, до возникновения Римской империи. Готовили суп из того, что было под рукой, а точнее вырастало на земле того или иного племени. Со временем в минестроне добавлялись новые ингредиенты. Например, в XVI веке, когда в Италию завезли картофель и помидоры, эти продукты стали чуть ли не ключевыми компонентами любимого многими супа. В наши дни минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста, причем рецептов этого супа существует великое множество. Учитывая, что готовится он из сезонных овощей, варианты ингредиентов, из которых его варят, зависит не только от региона, но и от времени года.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство Кулбергса в декларации выдвигает в качестве приоритета безопасность и 5% ВВП на оборону. Далее об этом и других событиях более подробно. В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности. При этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздержания, от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более строгий миграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премий и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltica и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства. Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И сегодня у нас среда, 27 мая, середина недели, когда уже не понедельник, но, впрочем, еще и не пятница. Самое время сесть поудобнее, послушать, что интересного случилось в этот день в разные годы, а случилось, надо сказать, немало.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с 1895 года. Английский изобретатель Берт А. Кресс запатентовал кинопроектор. Это был один из тех моментов, когда человечество, само того не осознавая, открыло дверь в совершенно новый мир. До этого театр, книги, живопись. После – движущиеся картинки на белом полотне и полностью иллюзорный мир. 21 год спустя, в 1916-м, президент США Вудро Вильсон произнес речь, в которой призвал после войны, а я напомню, Первая мировая еще была в самом разгаре, создать международную организацию для поддержания мира. Он назвал ее «Лига наций». Идея красивая, Лигу создали, просуществовала она до 1946 года, и войну, Вторую мировую, как мы знаем, не предотвратила. Вильсон, правда, получил за эту идею Нобелевскую премию мира, а Конгресс США при этом отказался вступать в организацию, которую придумал их собственный президент. В 1930-м Ричард Дрю запатентовал прозрачную липкую ленту «Скотч». Придумали его, между прочим, для вполне практичной цели – защищать стекло автомобиля при покраске. А стал скотч одним из тех изобретений, без которых современный офис просто немыслим. Сколько посылок перемотано, сколько плакатов приклеено, сколько разбитых вещей скреплено с оптимизмом и без особого результата. В 1933-м премьера диснеевского мультфильма «Три поросенка». Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. Песенка «Нам не страшен серый волк». Серый волк стал настолько популярной, что в Америке времен Великой депрессии ее воспринимали почти как гимн. Мол, держимся, ребята, не сдаемся, строим дом покрепче. Дисней умел попадать в нерв времени. Кто родился в этот день? В 1884-м Макс Брод, немецкоязычный пражский издатель, критик, философ. В историю он вошел прежде всего как друг и душеприказчик Франца Кафки. Кафка перед смертью попросил Брода сжечь все его рукописи. Брод не сжег. Издал «Процесс», «Замок», «Америку». Формально нарушил последнюю волю друга. Фактически подарил миру одновременно.

0: одного из величайших писателей 20 века. А вот писатель другого рода, Дэшел Хэммет, родился в 1894-м. Бывший детектив агентства «Пинкертон», то есть человек, который сам расследовал преступления, начал их описывать. Придумал крутой детектив, жесткий, без сантиментов, с циничным героем, грязным городом вокруг. «Мальтийский сокол», «Красная жатва» — это классика жанра. Говорят, Хемингуэй его очень уважал. В 1922-м родился Кристофер Ли. Умер он, кстати, в 2015-м в 93 года. Граф Дракула в классических фильмах студии Hammer. Саруман во «Властелине колец» и «Хоббите». Граф Дуку в «Звездных войнах». Человек с голосом, как орган в готическом соборе. При этом ветеран Второй мировой, разведчик, владел несколькими языками и, что мало кто знает, записывал металлические альбомы после 80. Просто чтобы вы знали, что бывает и так. Ну и, наконец, родился Джейми Оливер. 51 год ему исполняется сегодня. Повар, который сделал готовку телевизионным шоу и убедил несколько поколений, что на кухне можно не бояться. Воевал с фастфудом в британских школах, открывал-закрывал рестораны, писал книги. Неугомонный человек. А вот такая у нас получилась среда, 27 мая. Всем доброго утра и хорошего дня.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: down. Oh, hello, kissy, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, у меня для вас заготовлена очень летняя тема. Про детское питание в жару. И про то, как обычный йогурт, забытый на солнце, может превратиться в источник больших проблем.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Врачи предупреждают, летом риск пищевых отравлений у детей заметно возрастает. Особенно опасными становятся продукты, которые быстро портятся. Мясо, молочные изделия, салаты, десерты с кремом. В общем, все, что хотя бы немножечко постояло без холодильника. Причем детский организм переносит такие истории тяжелее взрослых. А в жару бактерии размножаются просто с такой скоростью, будто бы у них начался свой собственный отпускной сезон. Отдельно специалисты советуют быть осторожнее сладкими газировками и тяжелой едой, потому что летом организм и так работает в режиме повышенной нагрузки. А жареная жирная пища, сладкие напитки усложняют жизнь. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Летом продукты портятся значительно быстрее, а риск кишечных инфекций и пищевых отравлений у детей заметно возрастает. Особенно опасными в жаркую погоду становятся скоропортящиеся продукты, сладкие напитки и тяжелая пища. Об этом рассказала детский гастроэнтеролог Яна Рейдер. По словам специалиста, летом детский желудочно-кишечный тракт становится особенно уязвимым. В жаркую погоду продукты быстрее портятся, возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений, а привычные ошибки в питании могут переноситься организмом значительно тяжелее. Поэтому в летний период родителям особенно важно внимательно следить за рационом ребенка, качеством продуктов и питьевым режимом, объяснила врач. Она отметила, что высокая температура воздуха создает благоприятные условия для быстрого размножения бактерий, вирусов, простейших и других патогенных микроорганизмов. При этом продукты в жару портятся значительно быстрее, особенно мясо, молочные изделия, салаты, яйца и кондитерские изделия. Даже непродолжительное хранение без холодильника может привести к активному размножению опасной микрофлоры, предупредила гастроэнтеролог.
1: Вообще, лето – удивительное время. Люди начинают жить легче, больше гуляют, ездят на пикники, покупают мороженое, и вот резко возрастает число историй со словами «наверное, что-то не то съели». Отдельная классика – кремовые пирожные в жару. Выглядят празднично ровно до того момента, пока организм не начинает очень активно сожалеть о сделанном выборе. Так что, возможно, лучший летний суперфуд – это все-таки не модный смузи, а вовремя убранный в холодильник обед и бутылочка простой воды рядом. Это «Радио Мелодия» и Олег Пека.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билишу сервис.
3: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость, после которой многие автомобилисты, возможно, впервые за долгое время вспомнят, что в машине существует салонный фильтр.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Потому что врачи предупреждают, если из кондиционера в автомобиле начинает пахнуть сыростью, плесенью или чем-то подозрительно подвальным, это уже вопрос не комфорта, а вопрос здоровья. По словам специалистов, внутри системы кондиционирования могут размножаться грибки и плесень. И тогда вместе с прохладным воздухом человек начинает выдыхать целый набор микроорганизмов, способных вызвать аллергию, кашель и даже серьезные проблемы с дыханием. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: Многие водители вспоминают о салонном фильтре только тогда, когда в кабине появляется неприятный запах. Однако к этому моменту система кондиционирования уже превращается в настоящую биологическую лабораторию. Вместе с потоком воздуха в легкие водителя и пассажиров попадают споры плесени и продукты гниения, способные вызвать не только аллергию, но и тяжелые инфекции. Если из дефлекторов доносится затхлый, кисловатый или тухлый запах, это верный признак разросшейся колонии грибков. Иногда при включении системы из нее вылетает некая серая взвесь. Это и есть частицы плесени, попавшие в систему с улицы или размножившиеся внутри. Среди наиболее частых гостей системы – кладоспориум и фузариум – грибки, обеспечивающие специфический запах перегноя и почвы. Альтернария – один из самых опасных и агрессивных аллергенов. Аспергиллус – черная плесень. Ее можно увидеть на деталях кондиционера в виде черных кругов или налета. Некоторые ее виды вызывают аспергиллез – серьезное поражение органов дыхания. Пенициллиум. Вопреки мифам, он живет не только на хлебе, но и на остатках еды, забытых в салоне. Это самый аллергенный вид плесени, особенно опасный для детей и домашних животных. Еда в машине может гнить и портиться, а гниение – это и есть переработка продуктов плесенью. Частицы пищи становятся субстратом для размножения микроорганизмов прямо внутри салона.
4: И ведь это очень современная история. Человек тщательно выбирает моторное масло, полирует кузов, следит за расходом топлива. А внутри кондиционера тем временем может развиваться маленькая экосистема с собственным микроклиматом и очень сомнительными жителями. Вообще, автомобильный кондиционер – это идеальное место для плесени. Темно, влажно, тепло, практически санаторий для грибков. И тут врачи напоминают все-таки простую вещь. Машина – это ведь тоже часть среды, в которой человек проводит много времени, иногда по несколько часов в день. Так что чистота воздуха в салоне важнее, чем кажется. Ну и отдельная классика – еда в автомобиле, потому что бутерброд, забытый под сиденьем, со временем способен начать собственную биологическую карьеру. Так что иногда самый полный автосервис – это не только замена масла, но и нормальная чистка кондиционера. Это «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. С вами Олег Пека. Все три часа сна развлекал вас как мог. И знаете, вот напоследок приберег новость из Японии. Я просто хочу, чтобы вы сначала ее просто услышали без комментариев, а потом мы ее немножко так обсудим.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В японской префектуре Сага в марте этого года кто-то позвонил в ресторан и сказал: «Посмотрите у входа». У входа нашли записку с сообщением о заложенной бомбе. Полиция оцепила район, ресторан эвакуировали, началось расследование. И затем вычислили звонившего, кстати, довольно быстро. Вы не поверите, но им оказался полицейский, 20 с небольшим лет, который в тот же день должен был уволиться из органов. И в том же ресторане коллеги организовали ему прощальную вечеринку. Так вот, этот полицейский просто не хотел идти на вечеринку в честь самого себя. Когда его спросили, зачем он это сделал, он так и ответил: «Ну, не хотел туда идти». Про обиды на коллег, претензии к службе официально вот ничего не сообщается, просто не хотел. Вот и все объяснение. Человека направили в прокуратуру, наложили дисциплинарное взыскание, после чего он и уволился по собственному желанию. Что с учетом обстоятельств звучит как финальная ирония. Знаете, вот я думаю, большинство из нас хотя бы раз в жизни хотели бы придумать что-то такое, чтобы не идти туда, куда не хочется. Срочная работа, внезапное недомогание, пробки, да что угодно. Это совершенно такой естественный человеческий импульс. Избежать чего-то, что кажется невыносимым. Даже если это вечеринка в твою честь. Особенно, если это вечеринка в твою честь. Но между придумать отговорку и сообщить о взрывчатке, знаете, дистанция, прямо скажем, значительная. Это уже не уклонение, это целая операция с риском, последствиями и уголовным делом. Интересно другое, что же должна была представлять собой эта вечеринка, чтобы бомба показалась этому бедолаге самым меньшим злом? Этого мы, конечно, не узнаем, но иногда самый странный поступок – это просто крик о чем-то, о чем человек не нашел слов сказать вслух. Всем желаю успешного рабочего дня. Мы встретимся с вами после 16 часов. Я вернусь на то же место в тот же час, специально чтобы подготовить и рассказать вам очередную порцию интересных увлекательных историй.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
5: Сингапур. Театр начинается с вешалки, а страна с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать, это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется – остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Fine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
0: Мегаполисы мира. На радио

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года, но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз в воздушном пространстве.
2: 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость.
3: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видимая, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы. Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца XIX века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – «Фуэнте де лос Леонес». В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – «Parque de las Palomas» – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».

0: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лебое и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лебое. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер. Хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности, отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг, 28 мая. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видземе, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках «Апотека». Рекламодатель «Ливорно-фармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Путешествие на велосипеде – одна из самых больших статей в книге рекордов Гиннесса. Самая высокая скорость, самое большое расстояние, наибольшее количество посещенных таким образом стран и многое другое. Для некоторых людей велоспорт – нечто большее, чем просто физическая активность. Это состояние души. Один из таких велоэнтузиастов – американец Эрик Ларсон, совершивший в 2012 году первое велосипедное путешествие по Антарктике. Вообще-то Эрик собирался достичь Южного полюса, однако, пройдя четверть расстояния, около 280 километров, Ларсон в итоге повернул обратно. Помешал необычно сильный снегопад. К тому же, неожиданно быстро закончились все 45 килограммов взятого с собой провианта. Своим путешествием Эрик Ларсон собирался собрать немного денег в фонд исследования болезни Паркинсона, который страдал его друг, а также доказать, что велосипед – отличная замена загрязняющим воздух автомобилем, причем в любых погодных условиях. Впрочем, после этой полярной авантюры ему пришлось признать, что физическими возможностями человека тоже не стоит пренебрегать. Зато у Ларсона есть рекорд и упоминание в книге Гиннесса.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Цзинтари. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билешу Парадизе.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министров и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительство Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидата в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. Планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз в воздушном пространстве. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видземе, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Скотт Джоплин, The Entertainer.
2: Один из музыкальных символов целой эпохи, рэгтайм «The Entertainer», американский композитор Скотт Джоплин написал в 1902 году. Произведение быстро обрело популярность, получив хвалебные отзывы критиков и коллег Джоплина, которые назвали «The Entertainer» лучшим из всего, что написал композитор. Впрочем, наибольшая известность ждала этот рэгтайм только через 70 лет, когда композиция вышла среди прочих на пластинке рэгтаймов Джоплина. Диск разошелся миллионным тиражом. Вскоре мелодия стала саундтреком к оскароносному фильму «Афера», действие которого происходит в 30-е годы. После этого «The Entertainer» взлетел на вершину горячей сотни «Билборд», а авторитетные музыкальные журналы назвали внезапный триумф композиции 70-летней давности феноменом десятилетия в области классической музыки.
1: Скотт Джоплин, «The Entertainer».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билишус Сервис».

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Паула Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Ати Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видзаме, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: L is for the way you look at me. O

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтере». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Минестроне. В современном итальянском языке существует три слова, которые можно перевести как «суп». Слово «зуппа» обычно используется, когда речь идет о томатном или рыбном супе. Для обозначения более питательных и сытных супов используют слово «минестра». А словом «минестроне» называют очень густой суп по консистенции, напоминающий жаркое. Готовится минестроне из сезонных овощей, иногда с добавлением пасты или риса. На территории современной Италии минестроне появился еще до нашей эры, до возникновения Римской империи. Готовили суп из того, что было под рукой, а точнее вырастало на земле того или иного племени. Со временем в минестроне добавлялись новые ингредиенты. Например, в XVI веке, когда в Италию завезли картофель и помидоры, эти продукты стали чуть ли не ключевыми компонентами любимого многими супа. В наши дни минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Причем рецептов этого супа существует великое множество. Учитывая, что готовится он из сезонных овощей, варианты ингредиентов, из которых его варят, зависит не только от региона, но и от времени года.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку, и в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка, мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так. –

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. Маленький человек с аккордеоном за спиной, как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все. Грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» — это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

снимал фильм уже под готовую музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот, музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Фильм получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», а песня – мировую славу. Но, пожалуй, главное не это. С тех пор прошло почти 6 десятилетий, а мелодия все еще живет. В фильмах, рекламе, радиопередачах, в душах тех, кто однажды влюбился.

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešusservis.lv.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеты». Пилишу Парадиза.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер. Хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности, отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг, 28 мая. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видземе, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы. Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца 19 века она была частью дворцового комплекса «Сан-Тельмо», и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – «Фуэнте де лос Леонес». В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – «Парки де лас Паломес» – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство. Признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министра и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительство Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером, и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидата в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видземе, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima! Wow.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Бильярд. Когда и где в мире появился первый бильярд, не знает никто. Одни утверждают, что его родиной была Индия, другие, что Китай. Известно лишь, что было это где-то в Азии и очень-очень давно. Бильярд едва ли не старше шахмат. Считается, что прародителями бильярда были уличные игры с клюшкой и мячом, и это роднит его с не менее аристократичными крокетом и гольфом. Само слово «бильярд», скорее всего, произошло от французского слова «billard» или «billet», означающего «палка», либо от французского же слова «bille», что означает «мяч». Несколько веков подряд эта игра была невероятно популярна среди европейской аристократии. В России уже бильярд попал усилиями Петра I. Он лично привез из Голландии шары и стол и приказал установить его в своей приемной. При этом царь строго наказал, что посетители в ожидании аудиенции должны тренироваться на заморской диковинке. В игре на бильярде компанию царю нередко составлял прадед Пушкина, знаменитый араб Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал. На рубеже 18 и 19 веков бильярд являлся частью обязательной программы воспитания дворян в Европе и России. Впрочем, со временем в бильярд начали играть не только аристократы, но и купцы и простолюдины. А к началу 20 века катание шаров становится в России едва ли не любимой забавой горожан. Среди энтузиастов этой игры были Моцарт и Екатерина II, Иммануил Кант и Наполеон, Чарльз Диккенс и Марк Твен, Александр Пушкин и Льюис Кэрролл, Михаил Ломоносов и еще очень многие известные люди. Любви к бильярду покорны и все возрасты. Например, англичанин Фред Дэвис выиграл чемпионат мира, когда ему исполнилось 67 лет. А другой англичанин Джимми Уайт стал чемпионом мира среди любителей в 17 лет.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисам очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Намейс и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченной эвакуации, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. В четверг во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Северо-западный ветер снова усилится, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны еще более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье кратковременный дождь прогнозируется лишь местами. На выходных будет дуть слабый ветер. Ночью температура местами может опуститься до плюс 3 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше плюс 20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарь, но и метеорологическое лето. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш звукорежиссер Евгений Копей. Знаете, иногда технологии так спешат в будущее, что буквально врезаются в него на первом же повороте. В шведском городе Гетеборг беспилотный автобус попал в аварию в первый же день работы с пассажирами. Да-да, звучит почти как очень дорогой тест-драйв, который пошел немного не по плану.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Автобус, произведенный турецкой компанией «Карсан», начал возить людей по центру города в понедельник. До этого он несколько месяцев ездил по маршруту в тестовом режиме без пассажиров. И вот первый полноценный рабочий день и тут же столкновение с трамваем. По данным транспортной компании «Vastrafik», автобус резко затормозил, после чего в него сзади въехал трамвай. К счастью, никто не пострадал. Ни пассажиры, ни водитель подстраховки, который, кстати, находился внутри и должен был вмешаться в случае опасности. Сам автобус теперь снят с маршрута для проверки. Представитель транспортной компании честно назвал происшествие очень грустным стартом. Хотя в интернете уже шутят, что искусственный интеллект просто слишком буквально понял надпись на задней части автобуса. А, кстати, она там была прекрасна. На корме беспилотника висел баннер: «Держите дистанцию, автобус может резко тормозить». И, как выяснилось, предупреждение оказалось недекоративным. Вообще, Европа сейчас активно тестирует беспилотный общественный транспорт, но пока все-таки все происходит очень осторожно. Каждый город выдает отдельные разрешения, маршруты контролируются, а внутри обязательно находится человек, готовый взять управление на себя. Потому что одно дело беспилотное такси где-нибудь в пустом районе, ну а совсем другое – городской центр с трамваями, велосипедистами, туристами, самокатами и людьми, которые внезапно вдруг решают перейти улицу, потому что мне тут ближе. И все же эксперты говорят, такие инциденты – это часть обучения системы. Искусственный интеллект собирает данные, анализирует ошибки и постепенно становится безопаснее. Хотя, согласитесь, старт получился символичным. Будущее транспорта официально наступило и сразу попало в ДТП. Всем доброго вечера!
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Не выключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки Filman.
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты уже в продаже на bileshoservis.lv.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, у меня для вас заготовлена очень летняя тема. Про детское питание в жару. И про то, как обычный йогурт, забытый на солнце, может превратиться в источник больших проблем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Врачи предупреждают, летом риск пищевых отравлений у детей заметно возрастает. Особенно опасными становятся продукты, которые быстро портятся. Мясо, молочные изделия, салаты, десерты с кремом. В общем, все, что хотя бы немножечко постояло без холодильника. Причем детский организм переносит такие истории тяжелее взрослых. А в жару бактерии размножаются просто с такой скоростью, будто бы у них начался свой собственный отпускной сезон. Отдельно специалисты советуют быть осторожнее сладкими газировками и тяжелой едой, потому что летом организм и так работает в режиме повышенной нагрузки, а жареная жирная пища, сладкие напитки усложняют жизнь. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Летом продукты портятся значительно быстрее, а риск кишечных инфекций и пищевых отравлений у детей заметно возрастает. Особенно опасными в жаркую погоду становятся скоропортящиеся продукты, сладкие напитки и тяжелая пища. Об этом рассказала детский гастроэнтеролог Яна Рейдер. По словам специалиста, летом детский желудочно-кишечный тракт становится особенно уязвимым. В жаркую погоду продукты быстрее портятся, возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений, а привычные ошибки в питании могут переноситься организмом значительно тяжелее. Поэтому в летний период родителям особенно важно внимательно следить за рационом ребенка, качеством продуктов и питьевым режимом, объяснила врач. Она отметила, что высокая температура воздуха создает благоприятные условия для быстрого размножения бактерий, вирусов, простейших и других патогенных микроорганизмов. При этом продукты в жару портятся значительно быстрее, особенно мясо, молочные изделия, салаты, яйца и кондитерские изделия. Даже непродолжительное хранение без холодильника может привести к активному размножению опасной микрофлоры, предупредила гастроэнтеролог.
1: Вообще, лето – удивительное время. Люди начинают жить легче, больше гуляют, ездят на пикники, покупают мороженое, и вот резко возрастает число историй со словами «наверное, что-то не то съели». Отдельная классика – кремовые пирожные в жару. Выглядят празднично ровно до того момента, пока организм не начинает очень активно сожалеть о сделанном выборе. Так что, возможно, лучший летний суперфуд – это все-таки не модный смузи, а вовремя убранный в холодильник обед и бутылочка простой воды рядом. Это «Радио Мелодия» и Олег Пека.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас у меня для вас новость, которая очень хорошо показывает, как быстро меняется современный мир. Причем не только технологически, но и демографически. В Китае впервые в истории людей старше 65 лет стало больше, чем детей до 14 лет. Для страны с населением в 1,5 миллиарда человек это не просто статистика, а огромный социальный перелом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Вообще, Китай долгое время ассоциировался с молодостью, гигантскими мегаполисами, бесконечным потоком рабочих рук и невероятной скоростью развития. А вот теперь страна все сильнее сталкивается с проблемой старения населения. Причем дело не только в цифрах. Когда пожилых становится больше, а трудоспособных людей меньше, это начинает влиять буквально на все. Экономику, пенсии, систему здравоохранения и даже привычный уклад семейной жизни. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
8: В Китае проживает больше людей старше 65 лет, чем детей в возрасте от 0 до 14 лет. Это произошло впервые за всю историю демографических наблюдений в КНР, начавшихся в 1949 году. К ноябрю прошлого года 15,87% от примерно 1,4 миллиардного населения Китая составляли люди в возрасте 65 лет и старше, по сравнению с 15,25% в возрасте от 0 до 14 лет, приводят результаты исследования газета South China Morning Post, SCMP. Данные были получены путем экстраполяции результатов ноябрьской мини-переписи, выборочного исследования, охватившего более 20 миллионов человек, которые организуются между национальными переписями, проводимыми раз в 10 лет. Последняя, седьмая перепись населения КНР была проведена в 2020 году. Исследование также показало, что численность трудоспособного населения страны, которое, как ожидалось, должно обеспечивать уход за растущим числом пожилых людей, также сокращается. На долю лиц в возрасте от 15 до 59 лет приходится 61,89% от общей численности населения, по сравнению с 67,33% 10 лет назад. Как пояснил SCMP эксперт по демографии Хэ Яфу, эти данные означают, что традиционная китайская модель ухода за пожилыми людьми, основанная на семейных отношениях, находится под огромным давлением, в то время как бремя выплат по социальным пенсиям растет. На уровне семей растущее число пожилых людей и тенденция к уменьшению размеров домохозяйств оказывают огромное давление на традиционную модель семейного ухода, полагает эксперт.
7: Конечно, эта история не только про Китай. Просто Китай первым столкнулся с этим настолько в таком гигантском масштабе. Потому что многие страны сейчас живут примерно в одной и той же демографической реальности. Люди живут дольше, детей рождается меньше, общество постепенно стареет. И вот все старые наработанные модели начинают работать хуже. Вообще, человечество оказалось в довольно парадоксальной ситуации. Мы научились жить дольше, и это огромное достижение. Но одновременно выяснилось, что экономика, пенсии и социальные системы не очень были готовы к такому успеху медицины. Еще одна важная деталь – такие изменения происходят не постепенно, когда-нибудь потом, а прямо сейчас. Просто большинство людей замечает их только тогда, когда статистика начинает звучать так громко.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер, с вами Олег Пека, вы слушаете «Радио Мелодия». Я тут отвлекся на минуту от всего человеческого и наткнулся на кое-что из мира деревьев. Есть в Юго-Восточной Азии дерево, которое называется холлонг. По-научному Дипторокарпус ретусус. Вырастает до 60 метров, это примерно такой 12-этажный дом, но просто живой и с листьями. Местные народы его почитают, в легенды вплетают, строят из него дома и лодки. Дерево, в общем, уважаемое.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Но я не об этом, я о его плодах. Когда наступает сухой сезон, с холлонга начинают падать семена. И вот тут, внимание, они не просто падают. Каждое семя снабжено двумя длинными крыльями. И когда оно отрывается от ветки, начинает снижаться. Эти крылья раскручиваются. Семя вращается медленно, плавно, идеально симметрично, в точности, как пропеллер вертолета. Если встать под таким деревом и посмотреть вверх, вы увидите десятки этих маленьких природных дронов, которые неторопливо кружат с высоты 20, 30, 40 метров вниз. Говорят, зрелище совершенно завораживающее. Недавно кто-то снял это на видео, выложил в интернет, и все это разлетелось по всему свету. Люди смотрели и не верили, что это не компьютерная графика, а наша матушка природа. Механизм при этом совершенно прагматичный. Вращение замедляет падение, ветер подхватывает семя и уносит подальше от материнского дерева. Туда, где меньше тени, где есть место расти, эволюция работала над этой конструкцией миллионы лет и в итоге получила решение, которое современные инженеры потом независимо изобрели заново и назвали авторотацией. Индийский штат Ассам – это одно из лучших мест, чтобы увидеть это вживую. Там холлонгов так много, что он стал официальным деревом штата. Летом небо над лесом буквально заполнено этими медленно вращающимися крылатыми семенами. Я вот все, о чем думаю. Мы привыкли восхищаться человеческими изобретениями.

0: Дрон, вертолет, планер – все это кажется нам достижение разума. Но природа, которая не читала учебников по аэродинамике, пришла к тем же выводам просто чуть раньше. Ну так, лет на 100 миллионов. Иногда полезно посмотреть вверх не в смысл жизни, просто буквально. Вдруг там что-то летит.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Салдрук Тибалдзимоша Энделя Балс Тория Эймоса. Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arenas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».
8: Злата Уличка. Старинная живописная улица Праги Злата Уличка является одним из символов чешской столицы. Появилась она на территории Пражского града в 16 веке. Селились на ней по большей части ремесленники, ювелиры и чеканщики по золоту, откуда и произошло название улицы. Существует легенда, что на Златой уличке во времена короля Рудольфа II жили алхимики, которые по его приказу пытались открыть секрет философского камня. Историки категорически отрицают эту версию, но, тем не менее, в народе она не становится менее популярной, и жители Праги между собой иногда называют это место «улицей алхимиков». Характерной особенностью и главной достопримечательностью Златой улички являются крошечные двухэтажные домики, встроенные прямо в арки бывшей крепостной стены. Вплоть до Второй мировой войны они были жилыми. Например, в одной из таких домов до 1917 года работал Франц Кафка. Сейчас Злата уличка представляет собой пешеходную туристическую зону с огромным количеством сувенирных магазинов и книжных лавок. Причем до 6 часов вечера вход на улицу музей платный. За прогулку по ней туристы отдают 250 чешских крон, то есть около 10 евро с человека.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На новом полигоне Селия вооруженные силы Нидерландов будут тестировать дроны. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эви Касилиня, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающие доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Селиня заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируют углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Селиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющие границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов. Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгале и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещений по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгале. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовскис сказал, что это создает огромные мультиэффекты в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость, которая наверняка успокоит молодых родителей и одновременно объяснит, почему взрослые люди внезапно начинают говорить с младенцами голосом мультяшного персонажа.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Оказывается, сюсюканье с детьми не только не вредит развитию речи, но даже помогает ребенку лучше воспринимать язык и быстрее замечать его структуру. К такому выводу пришли исследователи в области лингвистики. То есть все эти «ой-ой-ой-ой-ой, кто у нас тут такой хорошенький?» Это не странное временное помешательство взрослых, а вполне естественный механизм общения, который помогает младенцу концентрироваться на речи. Даже люди, которые уверенно заявляют «я никогда не сюсюкаю», обычно сдаются через несколько минут общения с ребенком. Подробнее в репортаже Виталия Дубского.
2: Сюсюканье не только не затрудняет развитие речи младенца, но и улучшает ее структурное восприятие. Кроме того, такой метод общения помогает укрепить эмоциональную связь между родителем и ребенком. Об этом изданию The Conversation рассказала Карен Столсноу, старший научный сотрудник в области лингвистики Колорадского университета в Болдере. По словам эксперта, многим родителям рекомендуют избегать уменьшительно-ласкательных форм слов в общении с детьми из-за опасений, что упрощенная манера общения может сбить детей с толку или замедлить развитие речи. Однако в действительности такой способ общения помогает детям осваивать язык. Такие гиперболизированные фразы, как «посмотри-ка на собачку», не только не сбивают детей с толку, но и привлекают их внимание, помогают им выявлять закономерности в речи и укреплять социальные связи, пояснила ученая. Столсноу отметила, что родители при общении с ребенком также используют настоящие слова и грамматически правильные предложения, но с преувеличенной интонацией, более высоким тоном, растянутыми гласными и замедленным ритмом. Это позволяет эффективно привлекать внимание ребенка к содержанию и структуре языка. Взрослые во всех культурах инстинктивно разговаривают с младенцами на детском языке. Даже те, кто клянется, что никогда не сюсюкает, часто срываются, когда разговаривают с детьми. Однако исследователи обнаружили, что младенцы проявляют большее внимание именно к родительской речи, уточнила специалист. Ученые объясняют, что искусственное замедление речи и певучий голос помогают детям четче осознавать границы между словами и распознавать грамматические закономерности. При этом ошибки и особенности произношения большинство детей перерастают естественным образом. Сюсюканье также укрепляет эмоциональную связь между родителем и ребенком. Интересно, что такой стиль общения по душе не только людям. Исследования показали, что даже кошки более позитивно реагируют, когда с ними разговаривают сюсюкающим тоном, заключила Столсноу.
1: Вообще, дети, наверное, единственные люди на планете, с которыми взрослые разговаривают одновременно максимально странно и максимально искренне. И ведь отдельно прекрасен научный факт про кошек. Оказывается, они тоже лучше реагируют на ласковый сюсюкающий тон. Хотя владельцы котов, конечно, сейчас наверняка скажут «да», но это не гарантирует сотрудничество. Но если серьезно, вся эта история еще и про эмоциональную связь, потому что дети учатся языку не только через слова, но и через ощущение безопасности, внимания и контакта с родителями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас у меня для вас новость, которая наверняка заставит футбольных болельщиков внимательнее смотреть не только на составы команд, но и на прогноз погоды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Французские исследователи предупреждают, чемпионат мира по футболу 26 года может оказаться менее зрелищным из-за жары, влажности и загрязнения воздуха. Причем речь идет не просто о дискомфорте для игроков, а о реальном снижении интенсивности игры. Вообще, футбол высокого уровня давно превратился в спорт на грани человеческих возможностей. Игроки пробегают по 12 километров за матч, постоянно ускоряются, принимают решения за доли секунды. А вот теперь представьте все это при 30-градусной жаре, влажности и смоге. Особенно непросто из-за географии турнира. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике. Огромные расстояния, разный климат и даже серьезные перепады высоты над уровнем моря. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Матчи чемпионата мира по футболу 2026 года будут менее зрелищными из-за высоких температур в сочетании с влажностью и загрязнением воздуха. Такое мнение высказал исследователь Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований ИНСЕРМ Пакита Бернар. Игра, вероятно, станет намного менее интенсивной и зрелищной. Защитники, полузащитники, нападающие – все позиции затронуты с точки зрения пройденного расстояния за матч, сказал Бернар. И дело не только в выносливости и соотношении между бегом на длинные дистанции и быстрым бегом, но и в качестве воздуха, снижении способности выполнять технические приемы и обрабатывать информацию об окружающей обстановке. Будет сочетание рисков – сильная жара, загрязнение воздуха, влажность и даже для некоторых стадионов риск лесных пожаров. В Соединенных Штатах шлейфы дыма могут распространяться на десятки, даже сотни километров. Также следует учитывать высоту над уровнем моря для таких стадионов, как в Мексике и Гвадалахаре. Это станет особой проблемой для команд, у которых не будет времени на акклиматизацию. Например, будет сложно физически передвигаться из Майами, расположенного на уровне моря, в Мексике, находящейся на высоте более 2000 метров, добавил он. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые будут участвовать 48 команд.
1: И ведь это тоже очень заметная примета нового времени. Раньше перед чемпионатами мира обсуждали травмы звезд, тактику. Теперь все чаще говорят о климате, качестве воздуха и риске лесных пожаров. Жара, кстати, влияет на футбол сильнее, чем кажется зрителям. Когда организму тяжело охлаждаться, игрок автоматически начинает экономить силы. Это значит меньше резких ускорений, меньше прессинга, меньше безумного темпа, который все любят. Хотя футболисты, конечно, остаются людьми удивительными. Большинство из нас уже при плюс 30 начинает двигаться примерно как растаявшее мороженое. Они все равно выходят играть на мировом уровне. Но проблема действительно серьезная, поскольку спорт все чаще сталкивается с последствиями климатических изменений напрямую. Одна надежда, что телевизионные комментаторы все равно найдут способ героически кричать даже при 40-градусной жаре. Ну, это отдельный вид спортивной выносливости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость, после которой многие автомобилисты, возможно, впервые за долгое время вспомнят, что в машине существует салонный фильтр.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Потому что врачи предупреждают, если из кондиционера в автомобиле начинает пахнуть сыростью, плесенью или чем-то подозрительно подвальным, это уже вопрос не комфорта, а вопрос здоровья. По словам специалистов, внутри системы кондиционирования могут размножаться грибки и плесень. И тогда вместе с прохладным воздухом человек начинает выдыхать целый набор микроорганизмов, способных вызвать аллергию, кашель и даже серьезные проблемы с дыханием. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
4: Многие водители вспоминают о салонном фильтре только тогда, когда в кабине появляется неприятный запах. Однако к этому моменту система кондиционирования уже превращается в настоящую биологическую лабораторию. Вместе с потоком воздуха в легкие водителя и пассажиров попадают споры плесени и продукты гниения, способные вызвать не только аллергию, но и тяжелые инфекции. Если из дефлекторов доносится затхлый, кисловатый или тухлый запах, это верный признак разросшейся колонии грибков. Иногда при включении системы из нее вылетает некая серая взвесь. Это и есть частицы плесени, попавшие в систему с улицы или размножившиеся внутри. Среди наиболее частых гостей системы – кладоспориум и фузариум – грибки, обеспечивающие специфический запах перегноя и почвы. Альтернария – один из самых опасных и агрессивных аллергенов. Аспергиллус – черная плесень. Ее можно увидеть на деталях кондиционера в виде черных кругов или налета. Некоторые ее виды вызывают аспергиллез – серьезное поражение органов дыхания. Пенициллиум. Вопреки мифам, он живет не только на хлебе, но и на остатках еды, забытых в салоне. Это самый аллергенный вид плесени, особенно опасный для детей и домашних животных. Еда в машине может гнить и портиться, а гниение – это и есть переработка продуктов плесенью. Частицы пищи становятся субстратом для размножения микроорганизмов прямо внутри салона.
3: И ведь это очень современная история. Человек тщательно выбирает моторное масло, полирует кузов, следит за расходом топлива. А внутри кондиционера тем временем может развиваться маленькая экосистема с собственным микроклиматом и очень сомнительными жителями. Вообще, автомобильный кондиционер – это идеальное место для плесени. Темно, влажно, тепло, практически санаторий для грибков. И тут врачи напоминают все-таки простую вещь. Машина – это ведь тоже часть среды, в которой человек проводит много времени, иногда по несколько часов в день. Так что чистота воздуха в салоне важнее, чем кажется. Ну и отдельная классика – еда в автомобиле, потому что бутерброд, забытый под сиденьем, со временем способен начать собственную биологическую карьеру. Так что иногда самый полный автосервис – это не только замена масла, но и нормальная чистка кондиционера. Это «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
2: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». Ну и что, наша уже постоянная рубрика «Книга на вечер». Без книги я вас не оставлю. И сегодня, вот зайдя в магазин «Полярис», обратил внимание на новый роман Кати Качур, который называется «Копия веры». Кстати, лонг-лист большой книги, так что советую обратить внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Катя Качур начала писать достаточно поздно, в возрасте 47 лет. До этого она работала на телевидении, в журналистике. И вот, наверное, этот опыт телевизионной журналистики помог ей выработать свой кинематографический язык. Ее часто сравнивают со стилем Улицкой, Рубиной, та же плотность текста, психологизм, умение выстраивать судьбы. И давайте поговорим все-таки о том, о чем же эта новая ее шестая уже книга. История начинается с аварии. После аварии Вера Петровна застревает вот в коме между жизнью и смертью. Ее сын Павлик, художник-копиист с мистическим даром, отчаянно пытается вернуть мать, собирая осколки ее памяти из старых фотографий и картин. Павлик копиисту сделает точные копии великих картин, а теперь ему нужно скопировать нечто несравнимо более важное – собственную мать, восстановить ее из фрагментов фотографий, воспоминаний, чужих слов. Но женщина, которая очнулась после комы, это не та Вера, которую он знал. Она впадает в детство, говорит чужими словами, боится зеркал. И чем глубже Павлик погружается в прошлое, тем, в общем-то, тревожнее становятся вопросы. А кто же его мать на самом деле? Где граница между подделкой и подлинником? В искусстве, в памяти, в человеческой душе? Параллельно тут развивается и вторая история, хотя она кажется совсем другой. Маленькая девочка Полина пугает своего дедушку, знаменитого эксперта живописи Архипа, называя его забытым прозвищем из молодости. Никто этого не знал. Откуда она это знает? Девочка пишет портреты людей, которых вообще никогда не видела, и ее мучают чужие воспоминания. Короче говоря, явно пятилетний ребенок несет в себе чью-то чужую память. Вот два художника, два человека с мистическим даром, два конца одной нити, и читатель понимает, что эти истории сойдутся, но как именно, вот он наверняка не догадается до самого финала. Главный вопрос копии веры, конечно, не мистический. Он философский и очень человеческий. Что делает человека тем, кто он есть? Память, тело или что-то третье, что проживает и то, и другое? «Копия веры» – это роман о том, что искусство может быть проклятием, самая точная копия иногда оказывается более настоящей, чем оригинал. История складывается как мозаика. Линии героев поначалу не связаны, постепенно пересекаются и собираются в логичную картинку. Ну, конечно, это кинематографичная проза. Качур умеет строить монтаж. В этом году «Копия веры» вошла в лонг-лист премии «Большая книга». И ведь это не просто статус. Это признание, что книга вступает в разговор с лучшей современной русской прозой. И «Копия веры» этого разговора не боится. «Копия веры» – Катя Качур, художник, который пытается воссоздать мать из осколков прошлого, девочка, которая несет в себе чужую память, и вопрос, ответ на который вы будете искать еще долго после того, как закроете последнюю страницу. Где кончается копия и начинается настоящее?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Минестроне.
3: В современном итальянском языке существует три слова, которые можно перевести как «суп». Слово «зуппа» обычно используется, когда речь идет о томатном или рыбном супе. Для обозначения более питательных и сытных супов используют слово «минестра». А словом «минестроне» называют очень густой суп, по консистенции напоминающий жаркое. Готовятся минестроне из сезонных овощей, иногда с добавлением пасты или риса. На территории современной Италии минестроне появился еще до нашей эры, до возникновения Римской империи. Готовили суп из того, что было под рукой, а точнее вырастало на земле того или иного племени. Со временем в минестроне добавляли

0: добавлялись новые ингредиенты. Например, в 16 веке, когда в Италию завезли картофель и помидоры, эти продукты стали чуть ли не ключевыми компонентами любимого многими супа. В наши дни минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Причем рецептов этого супа существует великое множество. Учитывая, что готовится он из сезонных овощей, варианты ингредиентов, из которых его варят, зависят не только от региона, но и от времени года.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. У правительства Кулбергса в парламенте будет убедительное большинство. Далее об этом и других событиях более подробно. Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум 66 голосов, что обеспечивает убедительное большинство, свидетельствуют расчеты агентства Лета. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является «Новое единство» с 25 депутатами. У «Союза зеленых и крестьян» 16 мандатов, у «Объединенного списка» 13, у «Нацобъединения» 12 мандатов. При поддержке внефракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше. Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписались и отдельные депутаты «Нового единства». При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от прогрессивных и Союза зеленых и крестьян. Против были или не участвовали в голосовании депутаты от Латвии на первом месте и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями, погода возможна, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Продолжаем наш эфир. И давайте поговорим про материалы. Точнее, про один материал, который звучит как, ну, что-то из научной фантастики, но уже производится в промышленных масштабах. Китай объявил, что стал первой страной в мире, которая наладила массовое производство углеродного волокна класса Т-1200. Это, если коротко, самый прочный из существующих материалов такого рода.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте на секунду остановимся и разберемся, что это вообще такое. Углеродное волокно – это нити. Невероятно тонкие. Каждый из буквально в несколько микрон толщиной. Это примерно в 10-20 раз тоньше человеческого волоса. Из сотен тысяч таких нитей скручивается трос или плетется ткань. И вот этот материал, который легче алюминия и прочнее стали. Т-1200, если говорить о цифрах, выдерживает нагрузку 8 гигапаскалей на разрыв. Сталь в среднем 1 гигапаскаль. При этом вот этот материал весит в 4 раза меньше стали. Чтобы не звучало это как лекция, китайская компания CNBM устроила демонстрацию. Взяли трос толщиной меньше 2 мм, сплели его примерно из 120 тысяч таких нитей, и этим тросом просто подтянули двухэтажный автобус с пассажирами, полностью загруженный. Первыми такое волокно синтезировали японцы, компания Toray в 2023 году. Но получалось дорого и мало. А вот китайцам удалось вывести на производство около 100 тонн в год. Это уже промышленный масштаб. Достигли они это через оптимизацию процессов. Там очень сложная цепочка от сырья до финального волокна, там температура превышает 2000 градусов. Малейший дефект в структуре – это брак. В общем, научились они все дефекты минимизировать. Применение этого всего, ну, прежде всего, авиация, космос, оборонная промышленность, передовая энергетика. Там, где каждые 100 граммов веса имеют решающее значение, и за прочность платят любые деньги. Ну, я не буду делать вид, что это нейтральная технологическая новость. Это, конечно, не только про самолеты и спортивные велосипеды. Это про то, кто контролирует материалы следующего поколения. Япония первой синтезировала, но не смогла масштабировать. А вот Китай масштабировал. В мире, где цепочки поставок стали частью большой геополитики, это заметное событие. Хотя, с другой стороны, трос с толщиной в 2 мм, который тащит автобус, ну, знаете, это просто красиво.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билетшус-сервис».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут вам о очень интересной статье из издания Independent, которая рассматривает проблему растущего технологического разрыва между активными пользователями искусственного интеллекта и теми, кто сознательно его избегает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушайте, вот давайте представим себе современный офис. Все, значит, общаются в мессенджерах, постоянно проводят голографические звонки, а кто-то берет и принципиально ставит на свой стол тяжелый такой, знаете, дисковый телефон.
3: Ага, еще и святым проводом, скорее всего.
2: Да-да, именно. И вот журналистка Хелен Коффи в своей колонке для The Independent от 26 мая 2026 года делает, по сути, то же самое, только в цифровом мире. Она честно признается, что вообще ни разу в жизни не использовала чат GPT.
3: Ни разу? Ого!
2: Вообще ни разу. И вот наша цель сегодня детально разобрать этот феномен. Итак, давайте разложим все по полочкам. Это что, прямой путь к карьерному краху или, может быть, единственный способ сохранить рассудок в нашу эпоху алгоритмов?
3: Что здесь действительно захватывает, так это статистика внедрения.
2: Угу. Цифры обычно не врут.
3: Вот именно. В Великобритании почти половина населения, ну, где-то 46%, уже интегрировали искусственный интеллект в свою рутину. Они генерируют, только вдумайтесь, почти 87 миллионов запросов ежедневно.
2: Ничего себе объемы. То есть стадия, когда это была просто продвинутая игрушка, уже давно пройдена.
3: Абсолютно. Карьерный стратег Аманда Огастин в статье прямо заявляет, что ИИ-грамотность сейчас стремительно переходит в разряд обязательных корпоративных требований.
2: Логично.
3: И тут возникает интересный парадокс. Оксфордский профессор Майкл Вулдрич отмечает, что в относительной безопасности сейчас находятся как раз люди физического труда.
2: То есть сантехники, электрики, строители?
3: Да, именно они. А вот так называемым белым воротничкам, которые всегда считали свои аналитические навыки уникальными, стоит очень серьезно напрячься.
2: Значит, офисная работа под ударом.
3: Еще под каким? Глава Standard Chartered Билл Уинтерс вообще высказался довольно жестко про риск замены того, что он назвал человеческим капиталом низкой ценности.
2: Звучит как приговор для тех, кто привык просто перекладывать бумажки или там собирать шаблонные отчеты. Неужели мы прямо сейчас наблюдаем рождение такого двухуровневого общества?
3: Очень на то похоже. Ты либо управляешь алгоритмами, либо алгоритм заменяет тебя.
2: Но подождите, если ставки настолько высоки, почему автор статьи с такой гордостью бойкотирует эти технологии? Она что, просто закрывает глаза на суровую реальность?
3: На самом деле у ее позиции есть весьма веские технологические основания. Начать хотя бы с цены всего этого прогресса. Знаете ли вы, что один запрос к чат GPT потребляет примерно в 10 раз больше электроэнергии, чем обычный поиск в Google?
2: В 10 раз? Серьезно? А почему такая колоссальная разница? Мы же, казалось бы, просто запрашиваем текстовую информацию.
3: Ну, потому что нейросеть не ищет готовую информацию в базе данных, как это делает привычный поисковик. Она, грубо говоря, математически вычисляет вероятность появления каждого следующего слова в реальном времени.
2: А, то есть она каждый раз генерирует ответ с нуля?
3: Да, прогоняя при этом миллиарды параметров для каждого предложения. Это требует просто гигантских вычислительных мощностей. И этот же самый механизм порождает вторую огромную проблему – галлюцинации алгоритмов.
2: Вот точно. В статье это свойство просто блестяще описано как, цитирую, «незаслуженная уверенность 23-летнего лайф-коуча».
1: Мы продолжим эту животрепещущую тему буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме растущего технологического разрыва между активными пользователями искусственного интеллекта и теми, кто сознательно этого ИИ избегает. Может ли отказ от использования чат-ботов негативно сказаться на карьерных перспективах? Как к этому относятся работодатели? Обо всем об этом наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: И этот же самый механизм порождает вторую огромную проблему – галлюцинации алгоритмов.
5: Ну вот точно. В статье это свойство просто блестяще описано как, цитирую, «незаслуженная уверенность 23-летнего лайф-коуча».
4: Идеальное попадание. Алгоритм ведь не понимает концепцию истины или факта. Он может выдать откровенную выдумку, но сделает это с таким безапелляционным тоном, что вы невольно поверите.
5: А вот тут начинается самое интересное. Делегируя машине анализ данных или написание текстов с такой слепой уверенностью, мы же рискуем спровоцировать массовую деградацию собственных навыков.
4: Это главный риск для белых воротничков. Если постоянно полагаться на алгоритм, человек банально разучивается критически мыслить и формулировать сложные идеи.
5: Знаете, что меня больше всего зацепило в этой логике? Профессор Вулдрич прогнозирует, что интернет скоро превратится в такой бесконечный океан низкокачественных синтетических текстов, эдакие ИИ-помойки.
4: Да, звучит не очень приятно, но это реалистичный сценарий.
5: Но если это произойдет, разве настоящий, живой, аутентичный человеческий голос не взлетит в цене? Разве он не станет элитным товаром?
4: Согласна, но с одной важной оговоркой. Элитным станет только глубокий, по-настоящему экспертный человеческий голос.
5: То есть халтура больше не пройдет?
4: Именно. Посредственный текст действительно никому не будет нужен, потому что нейросеть сгенерирует его в 100 раз быстрее и дешевле. Но в потоке этого вылизанного, абсолютно шаблонного контента подлинный человеческий опыт внезапно обретает огромную премию.
5: Какое-то несовершенство, нестандартная мысль, неожиданная метафора.
4: Да-да-да, все это становится главным признаком аутентичности.
5: Так что же все это значит для нас? Выходит довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны, базовое понимание нейросетей нам жизненно необходимо, ну, просто чтобы не оказаться на обочине рынка труда.
4: Безусловно.
5: Но, с другой стороны, наш самый ценный актив – это способность мыслить независимо, которую категорически нельзя отдавать на аутсорс.
4: Те, кто смогут сохранить эту когнитивную независимость, будут диктовать правила инструментам, а не становиться их слепым придатком.
5: И в завершение нашего разбора, знаете, в статье есть финальная мысль, которая меня просто не отпускает.
4: Какая именно?
5: Вулдрич предполагает, что в ближайшем будущем люди начнут активно продавать данные о каждой минуте своей жизни корпорациям, ну, для обучения новых поколений искусственного интеллекта.
4: Да, звучит как антиутопия.
5: Это заставляет очень серьезно задуматься. Что, если через 10 лет главным признаком настоящей роскоши и высокого социального статуса станет полное отсутствие цифрового следа?
4: Интересный поворот.
5: Возможно, тот самый тяжелый дисковый телефон и абсолютная независимость от алгоритмов окажутся вовсе не признаком отсталости, а высшей формой привилегии. На этом все. Оставляем эту мысль для размышлений.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пеха. Ну и уже перед тем, как помахать рукой, попрощаться до завтрашнего утра, у меня есть хорошие новости для всех, кто сейчас вот находится в сидячем состоянии. Вы, скорее всего, сидите, потому что, ну, наверное, слушаете радио сидя. Так вот, оказывается, сидеть можно по-разному, и это имеет значение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Шведские ученые из Каролинского института, это один из самых авторитетных медицинских университетов в мире, опубликовали исследование, которое слегка меняет привычную картину. Ну, мы все давно уже знаем, что много сидеть вредно. Это стало почти мантрой. Вставайте, двигайтесь, не засиживайтесь. Но вот что выяснилось. Не всякое сидение одинаково опасно. Ученые наблюдали за более чем 20 тысячами взрослых на протяжении 19 лет. И вот что они обнаружили. У тех, кто сидит пассивно, то есть смотрит телевизор, листает ленту соцсетей, вообще просто таращится в экран, риск развития деменции заметно выше. А вот у тех, кто сидит активно, читает, работает с документами, занимается чем-то, что-то требует, ну вот от мозга усилий, вот какое-то действие, этот риск существенно ниже. Причем разница очень значительная. Логика простая. Мозг, как и мышца, требует нагрузки. Когда вы читаете, он работает. Когда вы смотрите очередной сериал в полудреме, ну, он, в общем-то, отдыхает. И многолетний такой отдых оставляет след. Руководитель исследования сформулировал это очень точно. Дело не в том, сколько вы сидите, дело в том, что при этом делает ваш мозг. Я хочу сразу оговориться, это все, конечно же, не значит, что телевизор надо выбросить или то, что сериалы нас убивают. Все гораздо сложнее, одно исследование – это еще не приговор, но как одна из деталей общей картины – это весьма очень красноречивая деталь. И вот что мне в этом нравится. Это редкий случай, когда наука говорит что-то ободряющее. Не как, знаете, обычно, меньше надо есть, больше бегать, не ложитесь спать слишком поздно, а вот просто читайте, думайте, занимайтесь чем-то, что требует участия головы. Кстати, для радиослушателей, я думаю, это тоже хорошая новость, потому что слушать – это не пассивное занятие. Мозг во время речи работает, так что считайте, что прямо сейчас вы делаете что-то полезное. Ну, а я, наверное, сделаю не только полезное, но и приятное. Отправлюсь из этой студии домой отдыхать. Встретимся завтра утром. Всем большое спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».

0: Театр начинается с вешалки, а страна – с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать, это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется – остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Fine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Распад коалиции правительства Эви Кисылини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Сылини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Сылини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министров и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительства Сылини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Сылини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Сылини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушным пространстве. В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservis.lv.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Скотт Джоплин, The Entertainer.
2: Один из музыкальных символов целой эпохи, рэгтайм «The Entertainer», американский композитор Скотт Джоплин написал в 1902 году. Произведение быстро обрело популярность, получив хвалебные отзывы критиков и коллег Джоплина, которые назвали «The Entertainer» лучшим из всего, что написал композитор. Впрочем, наибольшая известность ждала этот рэгтайм только через 70 лет, когда композиция вышла среди прочих на пластинке рэгтаймов Джоплина. Диск разошелся миллионным тиражом. Вскоре мелодия стала саундтреком к оскароносному фильму «Афера», действие которого происходит в 30-е годы. После этого «The Entertainer» взлетел на вершину горячей сотни «Билборд», а авторитетные музыкальные журналы назвали внезапный триумф композиции 70-летней давности феноменом десятилетия в области классической музыки.
1: Скотт Джоплин, «The Entertainer».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билетшустер.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билетшусервис.lv.

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку, и в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка, мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так –

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. Маленький человек с аккордеоном за спиной, как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все. Грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» — это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

снимал фильм, уже подготовывая музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот. Музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзентери». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Паула Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атис Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить не единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследование также демонстрирует отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Марии Луизы.
1: Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца 19 века она была частью дворцового комплекса «Сан-Тельмо», и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек. Парки де лас Паломес – голубиный парк. В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер. Хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности, отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг 28 мая. В четверг 28 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра «Ласер» Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство. Признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Паула Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атис Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить не единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения «Нового единства» и «Союза зеленых и крестьян» во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством, представитель, который возьмет на себя ответственность за оборону, полковник Равис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскиса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе. Отвечая на вопросы Министерства земледелия и связанных с ним скандалах, Кулбергс пояснил, что в коалиционном договоре четко предусмотрен механизм для решения таких ситуаций. Он подчеркнул, что в случаях, если возникает конфликт интересов, нарушение закона, коррупционные действия или подрывается доверие общества, не будет допускаться никаких компромиссов во имя сохранения коалиции. В таких ситуациях предусмотрены немедленные действия и безотлагательное рассмотрение соответствующих вопросов. Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельства об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельства об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля. В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кульбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности, при этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживания от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более строгий иммиграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премии и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltic и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушного пространстве. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследование также демонстрирует отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг, 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министра и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительства Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Паула Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атиш Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Намейс и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры. Ограниченная эвакуация, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь. Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эвика Силиня, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающие доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Силиня заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируются углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющие границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов. Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгале и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгале. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовскис сказал, что это создает огромный мультиэффект, и в других сферах предпринимательства страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. «Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы», утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства. Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум 66 голосов, что обеспечивает убедительное большинство, свидетельствуют расчеты агентства Лета. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является новое единство с 25 депутатами. У Союза зеленых и крестьян 16 мандатов, у объединенного списка 13, у нацобъединения 12 мандатов. При поддержке внефракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше. Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписались и отдельные депутаты нового единства. При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от прогрессивных и Союза зеленых и крестьян. Против были или не участвовали в голосовании депутаты от Латвии на первом месте и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, в чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или неделю. недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз в воздушном пространстве. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследование также демонстрирует отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министров и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Турции. Хотя в политической риторике правительство Сылинии часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Сылиня также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Сылиня ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Паула Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атис Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения Нового единства и Союза зеленых и крестьян во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством представитель, который возьмет на себя ответственность за оборону, полковник Равис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его